0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
5: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главные события этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Поехали!
1: Жақсыңарбы, жақсыңарбы, жақсыңарбы. Қайырдан таңғы лайф барыңыздарға. Салам айтамыз. Құтман таңыздар мінен.
2: Всем еще раз доброе утро. На календаре 18 июня, четверг, друзья. Новый день уже расправил свои крылья, да, можно сказать. А мы со Скатом уже тут для того, чтобы подбодрить каждого нашего слушателя. И для того, чтобы, быть смыслом, да, сегодняшнего такого прекрасного дня.
1: Негізі ақырқы кезінде таңғала тұрған ділі көп нәрсе болбай қалды ғой, көп нәрсеге таңғалбай қалды ғой адамзаты. Мысалы үшін мен ұшындаймын да, анан календардағы датаны оққан сайын кейде оғызды ашып таңғалғанға тұра келіп отырмын. 18-ші июньде отырмайсың. Бұл деген жайдың бірінші айы, мына ертең бүрсі күні бітейін деп отырады деген сөз да.
2: Ноуа. Ортасына келіп қалып тұр.
1: Негізі жай деген бір елдің бар ойының бар есалуда болады ғой. Ушул
2: бизде көз бирөө кайсыла элек бизде дейсиңби?
1: Биринчи айында эс алып аткандар кандайсыңар анан эс алуу кандай болуп атат? Эс алууңар бүтөйүн деп калып турго деп.
2: Баса көлгө барып эс алгандар дагы бар экен, э?
1: Ошо айтып атпайм, ошо айтып атпайм. Элдин жарымы, тең жарымы эс алууда жүрөт.
2: Көл жылуу сонун жыргал дейт.
1: Бирок деген быйыл мен жанагы сезонду ачып атам деп июндун бир 5-6-ларында жазгандарга таң калган жокмун. Дегенде мен майдын 7-си беле, 8-си беле барып көлгө түшкөм да. Көл ошондой эле жылуу болчу. Ошондой эле билгем, быйыл көлдүн сезону укмуш болорун билгем да.
2: Анда август айында болсо аябагандай эле кайнап калат турбайбы, э?
1: Мурда деген көл жылысынан кийин баралы деп түштөн кийинки убакта көрчү элек го. Азыр тескерисинче түнү түшүп калбасак болду, эртең күн чыккандасыдеп.
2: Но зато знаешь, вот многие так и делают, потому что если ты искупаешься рано утром, то озеро кристально чистое.
1: Бир жолу мен ошол кеңешти уга берип анан кой бир өзүм ушундай кылып көрөйүнчү деп саат 5:00 көлгө түшүп көргөм. Чындыгында бир башкача сергейт экенсиң. Көл тып тынч болот экен, сен айткандай тап таза болот экен.
2: Но вода прохладненькая, да?
1: Бирок суу кичине мустагыраак болот экен. Анан ошондон ламбы, суунун мустагынан ламбы өтө бат сергейт экенсиң да.
2: Друзья, те, которые уже были на Иссык-Куле, возможно, сейчас вы находитесь, дайте знать, какая же там все-таки вода. Мы со Скатом хотя бы, со стороны, послушаем от наших слушателей, да? А что же вас ждет? Вас ждет трехчасовая прекрасная программа. Для вас подготовили, как всегда, самые интересные рубрики. В скором времени поговорим про сегодняшний день, на какие же события богат, да? 18 июня, помимо этого, будут лучшие музыкальные треки, прогноз погоды, новости, гороскоп. Далее, если вы немножко наберете терпение, подготовили для вас еще и игры и прикольные подарки.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров. Об этом сообщил вице-мэр Рамизалиев. По его словам, половину сотрудников уже набрали. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительств, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем потеплеет до 23 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337. Деятельность
4: лицензирована. Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
11: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. На часах уже 8:07, дорогие друзья. Первый час этого утреннего эфира, да, уже стал частью истории. История, хочется сказать, впереди нас ждут еще больше музыки, еще больше приятных и удивительных моментов.
2: Барган сайын тарых жасып кетип өрткенбиз да ушундай.
1: Ооба да.
2: Келгиле эми баарыбыз чогу бул жаңы сааттымдай дептердин жаңы барагы сыяктуу жакшы окуяларга толтуралы. Балким сиздин ысымыңыз биздин жеңүүчүлөрдүн тизмегинде келип калышы мүмкүн, туурабы?
1: Ушундай да болушу мүмкүн.
2: WhatsApp номер 0709-118-118 жазып алыңыз, жаттап алыңыз. Алдыдагы оюндарда сөзсүз керек болот.
1: А у нас есть слушатели, которые с нами здороваются, желают хорошего дня. Друзья, спасибо вам большое за ваши теплые сообщения. Мы читаемся, по возможности всем отвечаем. На часах уже 8:08, это значит, что пора немного улыбнуться, да? Потому что в скором времени мы с вами обязательно поиграем. Да, вот как Аскат уже сказал, вам необходимо сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. Помимо этого, вас ждут лучшие музыкальные треки.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!

0: Нейрофакты.
1: Да-да, друзья, правильно вы нас поняли, правильно вы услышали. Самое время поиграть и выигрывать подарочки от Авторадио.
2: Дагы бир жолу WhatsApp номер издесиңизге салалы, жардамга келет 0709-118-118. Дал ушул жака, алда биз айткан эки фактнын кайсынысы туура, кайсынысы жалган экенин аныктап берсеңиз эле болду, жеңиш сиздик болот. А белек болсо...
1: Асыл мен түспал борборуна сонун чакыруу билеттерин даярдап койдук сиздер үчүн. Асыл мен это центр красоты и оздоровления для женщин. Есть у них фитобочка, которая помогает похудеть и расслабить организм. Также можете пройти кавитацию, всего за один час помогает скорректировать фигуру, да. А также массаж лица натуральным способом, который омолаживает и освежает кожу. Они находятся по адресу Шакирова, 35. А добро пожаловать, можете подойти к ним, расслабиться, отдохнуть, друзья. Или же поучаствовать в нашей игре под названием «Нейрофакты», определить, где реально существующий факт, а где выдумки чата GPT, отправить свои верные ответы к нам на WhatsApp номер 0709-118-118 и легко и просто забрать сертификат в спа-центр «Асылмед».
2: Ананда, буга чейин болотко бай, угуп-угуп, и ушуга бир барып коюшум керек эле, и бир ушуну бир утуп коюшум керек эле деп коюп жүрө бересиң го. Эгер сиз дагы ушуга чейин ошондой маанийде жүргөн болсоңуз, анда бүгүн ага чекит коюңуз дагы дарс күн коюп угуп, оюнга катышып, жеңүүчү болуп барып калыңыз.
1: Эң туура. Решили сегодня поговорить про наш с вами дом, да, можно сказать, про землю, друзья.
2: Анда билет эле болушубуз керек, эми өзүбүздүн үйүбүздү билбегенден эмне болот, кандай окуат э?
1: Атмосфера, литосфера, ядро дегендердей. Мектеп учурунда ошондой сонун нерселерди үйрөнгөн болчубуз э, ошол нерсени эстеп азыр гана мындай байкаштырып туура эмес туура фактыларды жазып мындай катышканга аракет кылып көрүңүздөрчү.
2: Кана эмес, анда баштадык.
0: Факт номер один.
1: Верхняя часть Земли — это литосфера.
0: Факт номер два.
1: Ядро — это каменная оболочка, которая покрывает всю поверхность нашей планеты, друзья. Где реально существующий факт, а где выдумки искусственного интеллекта, пишите к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. Ну а давай пятому.
2: Пешинчи кладу? Болду,
1: масса лежа. В школе же мы любили пятерки, да, получать? Она, да. Чисти этого.
2: Бешинчи болгон туура жоопко белек беребиз. Анан бир нерсени басып белгилеп коёлу, достором, дай. Жооп жөнөткөндө, бир, эки, деп эле жөнөтүштүн тургус болуп калат да, бир азы. Себеби дегенде, сен фактыларды окуй электе эле, биякта бир, эки деген варианттар келе
1: баштады. Да, даже так.
2: Ошол үчүн, достор, фактыларды уккандан кийин, анан биринчиси туура, туура эмес, экинчиси туура, туура эмес деп, мындай так даана жазыңыздар.
1: Түшүнүрөктүрөк болуш үчүн, э? Сиздерден SMS билдирүүлөрдү күтөбүз, бир аздан кийин бир угарманыңызды куттуктап, белегибизди кайрабыз.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, половину сотрудников уже набрали. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительств, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-52-02. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Инстаграм Мотошоп чекит кейчи.
2: Сметана и зелень божественно!
3: Это пицца!
2: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Подай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram chef.gurman и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Механизация Otus GT, всем тем, кто только что к нам присоединился. Еще раз доброе утро. А мне хочется вот от души поздравить очередного нашего победителя.
1: Кананда, менда колчоуга даярмын, гимекенал.
0: Манчан даярды турасын, чемекен даярды.
1: Бақтылу ғырбан гимекенал, кана?
0: Абонентный номер заканчивается на 5.00. Мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты можешь отправиться в Асумет, расслабиться, познакомиться с Витабочкой и, в общем, в целом провести отлично свой день.
1: Бұл жақта аватаркасын сүретінің қарағанда машина тұрады да? Менімше бұл мұрза. Өзінің айымына, апақ кесіне, бәлкім жуайына, бәлкім қарындашына белек қылып қойған соның мүмкіншілігі.
0: Қандай ғана соның керемет.
1: Қарашы, белек ұтып алып, қайраны белеке беру. Қандай соң, не? Қандай соң?
0: Это называется экономия. Мужчина не потратится.
1: Барды қойынға қатышқан оғырмандарға рахмет айталы. Жеңбей қалғандар башты биік көтеріп, санкені даро бізді кейінгі бәйгелі ойын басталғаны тұрады.
2: Кручу, верчу. Перевести хочу.
0: Аскад уже успел попробовать целых два вкуса. Позавчера он пробовал ананасовый вкус, вчера он попробовал тропический вкус, а сегодня ты что-то без банки сидишь.
1: Бүгін болды, ұғармандардың белегіне тиіп кеттім.
0: Друзья, мы для вас подготовили целых два блока вкусного солнечного такого летнего сока, да, от компании Вифрут. Вифрут от вкусного, друзья, представлен самыми вкусными, востребованными и продаваемыми видами. Это манго, ананас, апельсин, коктейль из тропических фруктов, как раз таки, который Аскада пробовал, мангустин, маракуя, личи, сок Вифрут от торговой марки вкусного, разливается не только посредственно в локации сбора урожая окрестности города Хошимин, что делает его качество и вкус неповторимым шедевром и гордостью в индустрии тропического сока Вьетнама, друзья. Удивительные, уникальные вкусы. Если вы хотите их попробовать, порадовать себя, порадовать своих близких, то добро пожаловать на нашу игру «Кручу-верчу, перевести хочу».
1: Ола, она на бардах Кыргызстандын дүкөндөрүнөн сурап кетсеңиздер болот. Чындап, чындап, сонун суусундук экен. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Ал эми биз тапшырма даярдап койдук. Белгилүү ырлардын үзүндүсүн угузабыз. Сиз ошону кыргызча которуп койсоңуз эле болду. Дал ушул өзгөчө даамдуу суусундуктан эки блок бергенге даярбыз. Мен бул ырды угуп көрдүм. Сөздөрүн анча түшүнгөн жокмун.
0: Орусча болсо делеби?
1: Ошо да. Азыр угармандар которуп бергенден кийин билип калат болушум керек да. Тапшырманы кое берейинби?
0: Анда эмесе угабыз. Зачем ты врёшь? Зачем ты врёшь мне о любви? If you do
1: lie, if you do lie, как дальше не быть? Ну, ошондой.
0: Да?
1: Ну... Да.
0: Тогда я подхожу к тебе на помощь, да, прихожу на помощь, и, возможно, для, даже для тех слушателей, кто также, ну, не понял, да, не разобрался в тексте. Зачем ты врешь мне о любви? Я видел ложь, как дальше мне быть?
1: Жанагы я видел ложь дегенді мен ұқпай аптырмын деп. Неде отыр деп қойым ұлам. Қанайым, достар, ұшынды қырғызша қотору қалғыладағы варианттарды ұзатауыз. WhatsApp номер 0709-118-118.
0: В скором времени мы объявим очередного нашего победителя, друзья. Так что не стесняемся, переводим текст на кыргызский язык и ждем результатов.
2: Кручу, верчу, перевожу.

0: Автомонитор.
1: Дал өзі достар, 8 сағат 43 минут өлкөбізді. Барбароздағы жолдырға башпаға тұрған болсақ, башқы-башқы трассаларда тығым бар кен, бұл түштік магистральда, Чуй проспектісінің айрым бөліктері жана Манас проспектісінде. Андан сырқары Тыналиев жана Ахунбаев көчелерінің кесілішінде тығым болу атады деген малыматқа ие болдық. Мына ұшыл аймақтан өте тұрғандар алды да, маршрутыңызды алдын ала пландап алыңыз. Анан шарда жүрген соң, өзгөчө жолдордогу жагдайларды байкаган болсоңуз, бизге кабарлап коюңуз. Өтүндөй Кыргызстанга жар салып коюлу башкалардын ыңгайлуулугу үчүн. Жолуңуздар шылдыр болсун, жаныңызда Авторадио.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем потеплеет до 23 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903, сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Автотур.
1: Таңғы лайфтың 3-ші сатына қош келдіңіздер, айымдар жана мырзалар. Барыңыздарға дағы бір жолы құтман таң.
2: Всем еще раз доброе утро. Внутренний лайф на Авторадио продолжается. Начинаем наш самый насыщенный третий час. В Кыргызстане уже 9.07, да? И хотим передать всем тем, кто слушает нас. Ну, то есть не только те, которые в столице, да, в Бишкеке, а есть те, которые нас еще из Каракола слушают, с Нарына слушают, из Джилабада слушают.
1: А онлайн был гонда дюйнэнэн булун бурчнан.
2: Ну, а что это?
1: Россия дану кандар барго бизде.
2: Да не только, кстати, с Россией. Позавчера, да, вроде написали... совсем с другой стороны, с Европы.
1: А что ты еще? Онлайн угадкандар,

0: поздравляем с днем рождения. 38 годиков.
1: Құтболсын, құтболсын. Мен үшін айымды отам, аватаркасында маникюрдің сүреті орыкен да тұрмақтың. Демек бұл айым, анан айымдар жашын айтшы мәселі ғой деп таңғал отам.
0: Потому что девушка достаточно молодая, 38 всего лишь. Может, из-за этого?
1: А, ошучим бы. 18 жаштағылар айтпайды ұқшайтланды. Айтор, оғармандар, сіздің де жаршуада қандайдыр бір жеке майрам қуаныш болатқан болсы, қуаныштауыз, салам айтауыз, құттықтайыз, жена сіздің жақшылығыңыз менен тең бөлшеуіз.
0: Да, все верно. Также хочу рассказать вам про EMS Академию, да. Готовы, если открыть для себя мир через образование, то EMS Академия помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии. Компания сопровождает студентов на всех этапах. От выбора специальности до подготовки документов и организации обучения за рубежом. Друзья, откройте новые возможности вместе с EMS Академией. Именно от представителями EMS Академии мы для вас подготовили целых 3 сертификата на обучение в Китае. Это скидочные сертификаты будут. За первое место $500, за второе 400, за третье $300. Сегодня четверг, это значит, что буквально завтра мы уже определим 3 наших победителей.
1: Ошон үчүн дароо азыр WhatsApp номерди айтабыз. Кытайга баргым келет же хочу в Китай деп узатыңыз билдирүүлөрдү, бирөөңүздөрдү тандап, түз эфирде алдыда байланышка чыгабыз. 0709-118-118.
0: Да, все верно. Отправляйте популярную волшебную фразу «Хочу в Китай, Кытайга баргым келет» деп жазыңыздар. 0709-118-118 WhatsApp номерусуга. И, возможно, именно вы станете очередным нашим победителем. В скором времени мы кому-то из вас позвоним и поиграем.

0: Автотур.
1: Деп аталған байгілі ойынымызға қош келіңіздер. Оқырмандардың арасынан біреуісін таңдап шалсақ, болмай қалмады бұл жағы.
2: Ойда, Амангелді мырзамен айуағандай танышып, сөйлесіп, ойынымызды бастайық десек, бияқтан бір телефонды
1: техникалық бір қаталар болып қалды. Амангелді, бәлкім бізден кетті, бәлкім сізден кетті. Сізбенен тақыр байланыса алмай қойдық. Кечирим сұрайбыз, ертең байланышқа қайырласқан шығыңыз, сөз түрді ойнашуыңыз керек. Себебі дегенде, Қытайға барып оқуыны қалағандардың қатарында сіздің қалуыңызды таңдаған болушыңыз
2: да. Да, все верно. Я хочу напомнить, что каждый день в эфире мы играем с одним из наших слушателей в увлекательную, интересную игру «Автотур». Правила очень даже простые. Да, у участника есть всего 30 секунд. Мы задаем определенную тему. А задача участника за это время назвать как можно больше слов. Больше слов равно больше баллов. И чем больше баллов вы набираете, тем ближе становитесь к победе. По итогам недели, то есть в пятницу, то есть уже завтра, мы уже подведем результаты и определим трех наших победителей. Подготовили для вас сертификаты скидочные для обучения в Китае. Первое место $500, второе 400, третье место $300. И, друзья, есть отличная возможность отправиться самому, да, на учебу или же кого-нибудь отправить. Вот многие наши слушатели играли ради своих детей. Это было очень даже мило, да.
1: Анан күн сайын чимдай упайлар күндөн-күнгө жогорулап баратпады беле. Буга чейин оюнга катышкандар бүгүн Амангелдин ойнобой калганына ух, тез токшойт, э? Себеби дегенде Амангелди алардын ашып кетмекте, эгер ойной турган болсочу.
2: Ну смотри, увеличивались баллы, и сегодня прям резко упало все.
1: Мындай болбош керек, достор, оюнга катышам деп бизге билдирүү калтыргандан кийин колдон келишинче тынч жерге отуруп, атайын бир убакыт, бир 2 мүнөт, 3 мүнөттүк убактыңызды бөлүп койгонуңуз дагы туураак болот. Сизге да жакшы, бизге да жакшы, э?
2: Да, но не расстраиваемся, потому что завтра у нас еще есть возможность, у вас есть еще возможность, друзья. Так что не упустите такой прекрасный шанс.
1: Ооба, эртең финалда жолугушабыз. Автотур.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, половину сотрудников уже набрали. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительств, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Автомонитор.
1: 9:43 мүнөт автомонитор назарыңыздарда. Айрым көчөлөр машинанын көптүгүнөн тыгын болуп атса, айрым көчөлөр жылылык тармагындагы ремонт иштерине байланыштуу жабык болуп тыгын болуп аткан кези. Ушул нерсени эске алып коюңуздар. Редактор угармандар, азыркы учурда Токтогул жана Манас проспектисинин кесилиш аймагында тыгын бар экен. Жана ошондой эле Фрунзе көчөсүнүн Тоголок молдо менен кесилишинен баштап Тыныстанов көчөсүнө чейинки аралыгы тыгын экен. Баса дал ушул Фрунзе көчөсү чыгыш бөлүгүндө Осмонкул көчөсү менен кесилишкен аймакта дагы жылылык тармагынын оңдоо иштерине байланыштуу жабык экенин эсиңиздерге салабыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Высокорской области также осадки, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем потеплеет до 23 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: садағам деп аталар десті Ильяс Кудретовның қарасында.
1: А я хочу напомнить, что EMS Академия – это международная компания, которая открывает дверь в мир образования. Компания помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии, а также предлагает языковые курсы и образовательные программы. И именно эта академия помогает нашим слушателям поехать в Китай и получить отличное образование.
0: Бұйырса, бір күн қалды. Ертең Далышыл автотұрдың жиынтығын шығарамыз. Финал болады тағы. Жеңісшілерімізді билеттер менен сыйлаймыз. Билеттер болса бірінші орын $500 сертификат. Екінші орын $400, үшінші орын $300 сертификат.
1: Вот так вот, друзья. Ну, а я хочу вам пожелать, чтобы этот четверг принес вам приятные новости, удачные решения и как можно больше поводов для улыбок. Я очень надеюсь, что мы со Скатом немножко хотя бы приподняли вам настроение. И будем ждать вас также завтра с прекрасными новостями, с лучшими рубриками и с лучшими играми.
0: О, егерде сіздің маңайыңызды көтер алған болса, қанда таңқы лайф өзінің мақсатына жетті. Және ұшыл нотада ұлана беріш керек, е?
1: Қанда біз өкөз бекерінен әлі айлығызда жүн эле отуруп ала бербейткен бизде.
0: Ошо да, кандай кубанычтуу.
1: Чоң иш кылган үчүн, э?
0: Эртең менен кайрадан мына ушундай жакшы маанайда, кучак толгон белектер менен, анан сиздердин жылуу-жылуу сонун сөздөр менен кайрадан жолугушканча деп коштошолу.
1: Всем отличного четверга, всем до пятницы.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, половину сотрудников уже набрали. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительств, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдой 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуу улок. FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн баары Еврошефра. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Евроше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
7: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем потеплеет до 23 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
7: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
8: Деятельность лицензирована.
9: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
10: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
11: Деятельность лицензирована.
12: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
13: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
14: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, половину сотрудников уже набрали. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительств, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз гидромет сообщает, что сегодня, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем потеплеет до 23 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров. Об этом сообщил вице-мэр Рамизалиев. По его словам, половину сотрудников уже набрали. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительств, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекитке ийже.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Сметана и зелень божественно!
8: Это ты!
7: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: создай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский гидромет сообщает, что сегодня, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем потеплеет до 23 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации и устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, половину сотрудников уже набрали. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительств, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Жайкам арайыңызды, бір кранчменен жаратыңыз.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.Гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Уж Абайбек Алимджанова, 14.
5: Яко, да. Стильная, да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: свой уикенд.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 18 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем потеплеет до 23 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только за...

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557 900 600.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке после ограничения скорости электросамокатов до 15 км в час количество травм, связанных с этим видом транспорта, сократилось в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев. Он отметил, что в будущем ограничения планируется распространить на все виды средств индивидуальной мобильности. При этом пока не решено, как регулировать использование личных самокатов, принадлежащих гражданам. Напомним, в мае мэрия Бишкека предложила снизить максимальную скорость самокатов с 25 до 15 км в час. Причиной назвали рост числа наездов на пешеходов и нехватку инфраструктуры для безопасного движения. Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По итогам ОРТ 55 выпускников школ получат золотые сертификаты. Количество по регионам: Бишкек 34, Чуйская область 5, Джалабадская 4, Иссык-Кульская 4, Баткенская область 3, Нарынская 2, город Ош 1, Ошская область 1 и Таласская 0. Один выпускник является выпускником школы России. Также Минпросвещения опубликовали список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ. В жилмассиве Киргизия-1 в Бишкеке открыли новый сквер. Здесь есть баскетбольная площадка, футбольное поле, воркаут-зона и детская площадка. Год назад в этом районе не было ни скверов, ни парков, а теперь уже второй такой объект. В конце прошлого года здесь открылся парк Санджира. Во время осмотра сквера мэр поручил городским службам провести дополнительное озеленение территории. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Джернома.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Доголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 19 июня, во многих районах республики облачно, будут осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов, ночью составит плюс 21 градус. В Высокогорской области днем плюс 18, ночью плюс 5, на Рыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра местами дожди. Днем ожидается плюс 29 градусов, ночью составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашо.кг». Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке после ограничения скорости электросамокатов до 15 км в час количество травм, связанных с этим видом транспорта, сократилось в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев. Он отметил, что в будущем ограничения планируется распространить на все виды средств индивидуальной мобильности. При этом пока не решено, как регулировать использование личных самокатов, принадлежащих гражданам. Напомним, в мае мэрия Бишкека предложила снизить максимальную скорость самокатов с 25 до 15 км в час. Причиной назвали рост числа наездов на пешеходов и нехватку инфраструктуры для безопасного движения. Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По итогам ОРТ 55 выпускников школ получат золотые сертификаты. Количество по регионам: Бишкек 34, Чуйская область 5, Джалабадская 4, Иссык-Кульская 4, Баткенская область 3, Нарынская 2, город Ош 1, Ошская область 1 и Талаская 0. Один выпускник является выпускником школы и России. Также Минпросвещения опубликовали список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ. В жилмассиве Киргизия-1 в Бишкеке открыли новый сквер. Здесь есть баскетбольная площадка, футбольное поле, воркаут-зона и детская площадка. Год назад в этом районе не было ни скверов, ни парков, а теперь уже второй такой объект. В конце прошлого года здесь открылся парк Санджира. Во время осмотра сквера мэр поручил городским службам провести дополнительное озеленение территории. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй-бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
9: 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 19 июня, во многих районах республики облачно, будут осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов, ночью составит плюс 21 градус. В Высокогорской области днем плюс 18, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра местами дожди. Днем ожидается плюс 29 градусов, ночью составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Свежие, вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. 4 пистолета, 2 кольта, 2 береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке после ограничения скорости электросамокатов до 15 км в час количество травм, связанных с этим видом транспорта, сократилось в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев. Он отметил, что в будущем ограничения планируется распространить на все виды средств индивидуальной мобильности. При этом пока не решено, как регулировать использование личных самокатов, принадлежащих гражданам. Напомним, в мае мэрия Бишкека предложила снизить максимальную скорость самокатов с 25 до 15 км в час. Причиной назвали рост числа наездов на пешеходов и нехватку инфраструктуры для безопасного движения. Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По итогам ОРТ, 55 выпускников школ получат золотые сертификаты. Количество по регионам. Бишкек – 34, Чуйская область – 5, Джалабадская – 4, Иссык-Кульская – 4, Баткенская область – 3, Нарынская – 2, город Ош – 1, Ошская область – 1 и Таласская – 0. Один выпускник является выпускником школы и России. Также Минпросвещения опубликовали список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ. В жилмассиве Киргизия-1 в Бишкеке открыли новый сквер. Здесь есть баскетбольная площадка, футбольное поле, воркаут-зона и детская площадка. Год назад в этом районе не было ни скверов, ни парков, а теперь уже второй такой объект. В конце прошлого года здесь открылся парк Санджира. Во время осмотра сквера мэр поручил городским службам провести дополнительное озеленение территории. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жоғырқу сапаттын аты олсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған. Жоғырқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Күйючу майға чығын бұл болғанғы кем жардан бірет? Албетте, желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше суктандыр.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 19 июня, во многих районах республики облачно, будут осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов, ночью составит плюс 21 градус. В Высокольской области днем плюс 18, ночью плюс 5, на Рыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра местами дожди. Днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке после ограничения скорости электросамокатов до 15 км в час количество травм, связанных с этим видом транспорта, сократилось в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев. Он отметил, что в будущем ограничения планируется распространить на все виды средств индивидуальной мобильности. При этом пока не решено, как регулировать использование личных самокатов, принадлежащих гражданам. Напомним, в мае мэрия Бишкека предложила снизить максимальную скорость самокатов с 25 до 15 км в час. Причиной назвали рост числа наездов на пешеходов и нехватку инфраструктуры для безопасного движения. Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По итогам ОРТ 55 выпускников школ получат золотые сертификаты. Количество по регионам: Бишкек 34, Чуйская область 5, Джалабадская 4, Иссык-Кульская 4, Баткенская область 3, Нарынская 2, город Ош 1, Ошская область 1 и Талаская 0. Один выпускник является выпускником школы и России. Также Минпросвещение опубликовали список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТЭ. В жилмассиве «Киргизия-1» в Бишкеке открыли новый сквер. Здесь есть баскетбольная площадка, футбольное поле, воркаут-зона и детская площадка. Год назад в этом районе не было ни скверов, ни парков, а теперь уже второй такой объект. В конце прошлого года здесь открылся парк Санджира. Во время осмотра сквера мэр поручил городским службам провести дополнительное озеленение территории. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 19 июня, во многих районах республики облачно, будут осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов, ночью составит плюс 21 градус. В Высокольской области днем плюс 18, ночью плюс 5, на Рыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра местами дожди. Днем ожидается плюс 29 градусов, ночью составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.cardifisaudio.kg. Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке после ограничения скорости электросамокатов до 15 км в час количество травм, связанных с этим видом транспорта, сократилось в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев. Он отметил, что в будущем ограничения планируется распространить на все виды средств индивидуальной мобильности. При этом пока не решено, как регулировать использование личных самокатов, принадлежащих гражданам. Напомним, в мае мэрия Бишкека предложила снизить максимальную скорость самокатов с 25 до 15 км в час. Причиной назвали рост числа наездов на пешеходов и нехватку инфраструктуры для безопасного движения. Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По итогам ОРТ 55 выпускников школ получат золотые сертификаты. Количество по регионам: Бишкек 34, Чуйская область 5, Джалабадская 4, Иссык-Кульская 4, Баткенская область 3, Нарынская 2, город Ош 1, Ошская область 1 и Таласская 0. Один выпускник является выпускником школы России. Также Минпросвещение опубликовали список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ. В жилмассиве Киргизия-1 в Бишкеке открыли новый сквер. Здесь есть баскетбольная площадка, футбольное поле, воркаут-зона и детская площадка. Год назад в этом районе не было ни скверов, ни парков, а теперь уже второй такой объект. В конце прошлого года здесь открылся парк Санджира. Во время осмотра сквера мэр поручил городским службам провести дополнительное озеленение территории. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Джернома.

0: Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только с

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 19 июня, во многих районах республики облачно, будут осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов, ночью составит плюс 21 градус. В Исык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра местами дожди. Днем ожидается плюс 29 градусов, ночью составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: пруд во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: А отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке после ограничения скорости электросамокатов до 15 км в час количество травм, связанных с этим видом транспорта, сократилось в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев. Он отметил, что в будущем ограничения планируется распространить на все виды средств индивидуальной мобильности. При этом пока не решено, как регулировать использование личных самокатов, принадлежащих гражданам. Напомним, в мае мэрия Бишкека предложила снизить максимальную скорость самокатов с 25 до 15 км в час. Причиной назвали рост числа наездов на пешеходов и нехватку инфраструктуры для безопасного движения. Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По итогам ОРТ, 55 выпускников школ получат золотые сертификаты. Количество по регионам. Бишкек – 34, Чуйская область – 5, Джалабадская – 4, Иссык-Кульская – 4, Баткенская область – 3, Нарынская – 2, город Ош – 1, Ошская область – 1 и Таласская – 0. Один выпускник является выпускником школы и России. Также Минпросвещения опубликовали список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ. В жилмассиве Киргизия-1 в Бишкеке открыли новый сквер. Здесь есть баскетбольная площадка, футбольное поле, воркаут-зона и детская площадка. Год назад в этом районе не было ни скверов, ни парков, а теперь уже второй такой объект. В конце прошлого года здесь открылся парк Санджира. Во время осмотра сквера мэр поручил городским службам провести дополнительное озеленение территории. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Джернома.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень. Божественно!
3: Это пицца.
2: О, грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: подарках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз гидромет сообщает, что завтра, 19 июня, во многих районах республики облачно, будут осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов, ночью составит плюс 21 градус. В Высокогорской области днем плюс 18, ночью плюс 5, на Рыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра местами дожди. Днем ожидается плюс 29 градусов, ночью составит плюс 20.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке после ограничения скорости электросамокатов до 15 км в час количество травм, связанных с этим видом транспорта, сократилось в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев. Он отметил, что в будущем ограничения планируется распространить на все виды средств индивидуальной мобильности. При этом пока не решено, как регулировать использование личных самокатов, принадлежащих гражданам. Напомним, в мае мэрия Бишкека предложила снизить максимальную скорость самокатов с 25 до 15 км в час. Причиной назвали рост числа наездов на пешеходов и нехватку инфраструктуры для безопасного движения. Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По итогам ОРТ 55 выпускников школ получат золотые сертификаты. Количество по регионам: Бишкек 34, Чуйская область 5, Джалабадская 4, Иссык-Кульская 4, Баткенская область 3, Нарынская 2, город Ош 1, Ошская область 1 и Талаская 0. Один выпускник является выпускником школы и России. Также Минпросвещения опубликовали список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ. В жилмассиве Киргизия-1 в Бишкеке открыли новый сквер. Здесь есть баскетбольная площадка, футбольное поле, воркаут-зона и детская площадка. Год назад в этом районе не было ни скверов, ни парков, а теперь уже второй такой объект. В конце прошлого года здесь открылся парк Санджира. Во время осмотра сквера мэр поручил городским службам провести дополнительное озеленение территории. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлымат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.

0: недвижимость. Яйка Манайзе, Пиркранч Менеджертенес.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргыз Гидромет сообщает, что завтра, 19 июня, во многих районах республики облачно, будут осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди. Днем потеплеет до 27 градусов. Ночью составит плюс 21 градус. В Высокогорской области днем плюс 18, ночью плюс 5. На Рыне также осадки. Днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра местами дожди. Днем ожидается плюс 29 градусов, ночью составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: это хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Қаймылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Арбір квадрат метрге 100 доллар арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачиваете ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке после ограничения скорости электросамокатов до 15 км в час количество травм, связанных с этим видом транспорта, сократилось в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев. Он отметил, что в будущем ограничения планируется распространить на все виды средств индивидуальной мобильности. При этом пока не решено, как регулировать использование личных самокатов, принадлежащих гражданам. Напомним, в мае мэрия Бишкека предложила снизить максимальную скорость самокатов с 25 до 15 км в час. Причиной назвали рост числа наездов на пешеходов и нехватку инфраструктуры для безопасного движения. Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По итогам ОРТ 55 выпускников школ получат золотые сертификаты. Количество по регионам: Бишкек 34, Чуйская область 5, Джалабадская 4, Иссык-Кульская 4, Баткенская область 3, Нарынская 2, город Ош 1, Ошская область 1 и Талаская 0. Один выпускник является выпускником школы и России. Также Минпросвещение опубликовали список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТЭ. В жилмассиве «Киргизия-1» в Бишкеке открыли новый сквер. Здесь есть баскетбольная площадка, футбольное поле, воркаут-зона и детская площадка. Год назад в этом районе не было ни скверов, ни парков, а теперь уже второй такой объект. В конце прошлого года здесь открылся парк Санджира. Во время осмотра сквера мэр поручил городским службам провести дополнительное озеленение территории. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоо татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
6: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в «Ивраше Франция». Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. «Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что завтра, 19 июня, во многих районах республики облачно, будут осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов, ночью составит плюс 21 градус. В Высокогорской области днем плюс 18, ночью плюс 5, на Рыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра местами дожди. Днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева, 165. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.kg. Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николайн».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке после ограничения скорости электросамокатов до 15 км в час количество травм, связанных с этим видом транспорта, сократилось в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев. Он отметил, что в будущем ограничения планируется распространить на все виды средств индивидуальной мобильности. При этом пока не решено, как регулировать использование личных самокатов, принадлежащих гражданам. Напомним, в мае мэрия Бишкека предложила снизить максимальную скорость самокатов с 25 до 15 км в час. Причиной назвали рост числа наездов на пешеходов и нехватку инфраструктуры для безопасного движения. Стали известны результаты общереспубликанского тестирования, сообщила пресс-служба Минпросвещения. По итогам ОРТ 55 выпускников школ получат золотые сертификаты. Количество по регионам: Бишкек 34, Чуйская область 5, Джалабадская 4, Иссык-Кульская 4, Баткенская область 3, Нарынская 2, город Ош 1, Ошская область 1 и Таласская 0. Один выпускник является выпускником школы России. Также Минпросвещения опубликовали список выпускников, которые набрали высокие баллы ОРТ. В жилмассиве Киргизия-1 в Бишкеке открыли новый сквер. Здесь есть баскетбольная площадка, футбольное поле, воркаут-зона и детская площадка. Год назад в этом районе не было ни скверов, ни парков, а теперь уже второй такой объект. В конце прошлого года здесь открылся парк Санджира. Во время осмотра сквера мэр поручил городским службам провести дополнительное озеленение территории. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жараталы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруыны эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрі үйлер менен күрешуге сунушталат. Больнос релакс гель менен еркін қимылды тантаңыз. Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Дети

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 19 июня, во многих районах республики облачно, будут осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов, ночью составит плюс 21 градус. В Высокогорской области днем плюс 18, ночью плюс 5, на Рыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра местами дожди. Днем ожидается плюс 29 градусов, ночью составит плюс 20.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
10: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
11: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
3: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
3: Лэвен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Лэвен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
0: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: подарках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».

летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами, за руки держались мы.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Жетур.
1: Автосалон «Жетур», Бишкек. Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Главное событие этого лета.

0: Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал». В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.